внешнем посвящении познал мирскую суету, во внутреннем постиг культиватора мечту, и состоянием проникая в иное измерение, познал ты тайное посвящение, разум стал живым пространством. Это и есть путь Свар.

тиши вне времени. Ты был и есть, и будь всегда, сновидя мир, играя в тела. Внимание, твой дух и бесконечный меч. Любовь, твой вкус и вечный щит. Покой, твое освобождение. Ты автономен, совершенен, каким и был всегда.